Вот и все. И опять стою я в этом платье белом. Вот и все. Счастье было, отлюбила и прошло.

0: ты порвана нить между нами.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: pareizais laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий. Рост цен на топливо в ближайшее время не повлияет на стоимость проезда в общественном транспорте Даугавпилса. Назначен новый руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В Латвии зафиксированы первые осенние заморозки. Далее подробнее об этих новостях. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий и страховых возмещений. Как сообщалось ранее, в полном объеме проиндексируют пенсии, не превышающие 1589 евро. Если пенсия выше этой суммы, индекс применят только к ее части. Исключение предусмотрено для политически репрессированных лиц, людей с инвалидностью первой группы и некоторых других защищаемых категорий. Размер прибавки к пенсии по старости будет зависеть от трудового стажа. Также увеличатся доплаты за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года. Государственное агентство социального страхования проведет перерасчет автоматически. Узнать предполагаемый размер пенсии после индексации можно с помощью калькулятора на сайте агентства или же на портале latvia.gov.lv. Рост цен на топливо остается одной из самых обсуждаемых в обществе проблем. Особенно остро эта тенденция ощущается в регионах, включая Даугавпилс, где удорожание бензина и дизеля напрямую влияет на стоимость повседневных поездок и услуг местного бизнеса. В связи с обострившейся ситуацией мэр города Андрей Селкснич прокомментировал растущую нагрузку на горожан и на муниципальный транспорт.
2: Самоуправление и все государственные учреждения, исходя из запланированных бюджетов на календарный год, запланировали средств на выполнение своих функций в таком объеме, в каком, соответственно, запланировали. На сегодняшний момент видно, что идет удорожание, и, безусловно, необходимы дополнительные средства для обеспечения этой деятельности. Мы данные средства на все наши учреждения, на все функции, которые они выполняют, находим из, ну, назовем так, внутренних их позиций, внутренних бюджетов, где-то экономия, где-то мы даем дополнительно. По поводу общественного транспорта, да, это ощутимо для общественного транспорта. Даугавпилское самоуправление дотирует общественный транспорт в городе. Стоимость проезда в общественном транспорте, который сегодня установлен, и льготы по бесплатному проезду, и скидки, и проездные, они в том числе дотируются из бюджета самоуправления. На сегодняшний момент никаких, ну, даже повествований от руководителя предприятия или от кого-либо из коллег по поводу необходимости повышения стоимости проезда нет. И цели такой нет, и будем искать внутренние резервы, данные уже соответствующие задания, чтобы не думали бы приходить.
1: В понедельник, 28 сентября, членом правления предприятия жилищно-коммунального хозяйства был назначен Александр Крамаренко. Стоит отметить, что с февраля 2021 года Александр Крамаренко работал исполнительным директором Daugavpils Ūdens, имеет многолетний опыт в области управления компаниями, обслуживания клиентов и контроля, а также администрирования проектов. Утром 28 сентября в Алукснинском крае наблюдались первые заморозки этой осени. Они затронули только поверхность почвы и траву, тогда как температура воздуха не опускалась ниже нуля. Об этом сообщил Томс Бритсис, главный редактор прогноза погоды на латвийском телевидении. Самая низкая температура воздуха в воскресенье утром была зарегистрирована в Зуосене Цесисского края. Там столбик термометра показал плюс 1,8 градусов. Но, несмотря на это, начало октября в Латвии, согласно прогнозам, ожидается солнечным и преимущественно сухим. В студии с новостями был Юрий Сауканц, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде на вторник, 29 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Вторник принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 79%, вероятность дневных осадков 20%, ночью 45%.

ближайшем выпуске новостей. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий. Рост цен на топливо в ближайшее время не повлияет на стоимость проезда в общественном транспорте Даугавпилса. Назначен новый руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В Латвии зафиксированы первые осенние заморозки. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18-го Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий. Рост цен на топливо в ближайшее время не повлияет на стоимость проезда в общественном транспорте Даугавпилса. Назначен новый руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В Латвии зафиксированы первые осенние заморозки. Далее подробнее об этих новостях. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий и страховых возмещений. Как сообщалось ранее, в полном объеме проиндексируют пенсии, не превышающие 1589 евро. Если пенсия выше этой суммы, индекс применят только к ее части. Исключение предусмотрено для политически репрессированных лиц, людей с инвалидностью первой группы и некоторых других защищаемых категорий. Размер прибавки к пенсии по старости будет зависеть от трудового стажа. Также увеличатся доплаты за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года. Государственное агентство социального страхования проведет перерасчет автоматически. Узнать предполагаемый размер пенсии после индексации можно с помощью калькулятора на сайте агентства или же на портале latvia.gov.lv. Рост цен на топливо остается одной из самых обсуждаемых в обществе проблем. Особенно остро эта тенденция ощущается в регионах, включая Даугавпилс, где удорожание бензина и дизеля напрямую влияет на стоимость повседневных поездок и услуг местного бизнеса. В связи с обострившейся ситуацией мэр города Андрей Селкснич прокомментировал растущую нагрузку на горожан и на муниципальный транспорт.
2: Самоуправление и все государственные учреждения, исходя из запланированных бюджетов на календарный год, запланировали средств на выполнение своих функций в таком объеме, в каком, соответственно, запланировали. На сегодняшний момент видно, что идет удорожание, и, безусловно, необходимы дополнительные средства для обеспечения этой деятельности. Мы данные средства на все наши учреждения, на все функции, которые они выполняют, находим из, ну, назовем так, внутренних их позиций, внутренних бюджетов, где-то экономия, где-то мы даем дополнительно. По поводу общественного транспорта, да, это ощутимо для общественного транспорта. Даугавпилское самоуправление дотирует общественный транспорт в городе. Стоимость проезда в общественном транспорте, который сегодня установлен, и льготы по бесплатному проезду, и скидки, и проездные, они в том числе дотируются из бюджета самоуправления. На сегодняшний момент никаких, ну, даже повествований от руководителя предприятия или от кого-либо из коллег по поводу необходимости повышения стоимости проезда нет. И цели такой нет. И будем искать внутренние резервы, даны уже соответствующие задания, чтобы не думали бы приходить.
1: В понедельник, 28 сентября, членом правления предприятия жилищно-коммунального хозяйства был назначен Александр Крамаренко. Стоит отметить, что с февраля 2021 года Александр Крамаренко работал исполнительным директором Daugavpils Ūdens, имеет многолетний опыт в области управления компаниями, обслуживания клиентов и контроля, а также администрирования проектов. Утром 28 сентября в Алукснинском крае наблюдались первые заморозки этой осени. Они затронули только поверхность почвы и траву, тогда как температура воздуха не опускалась ниже нуля. Об этом сообщил Томс Бритсис, главный редактор прогноза погоды на латвийском телевидении. Самая низкая температура воздуха в воскресенье утром была зарегистрирована в Зуосене Цесисского края. Там столбик термометра показал плюс 1,8 градусов. Но, несмотря на это, начало октября в Латвии, согласно прогнозам, ожидается солнечным и преимущественно сухим. В студии с новостями был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде на вторник, 29 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Вторник принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 79%, вероятность дневных осадков 20%, ночью 45%.

ближайшем выпуске новостей. Затраты Saddle Staples на ликвидацию последствий августовской бури составляют более 7 миллионов евро. На этой неделе в Даугавпилсе пройдут учения по гражданской обороне. В течение месяца будет закрыто движение на участке улицы Заля. В межсемском забеге приняли участие более 1300 человек. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: утро.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раз.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Затраты Садовостиклс на ликвидацию последствий августовской бури составляют более 7 миллионов евро. На этой неделе в Даугавпилсе пройдут учения по гражданской обороне. В течение месяца будет закрыто движение на участке улицы Заля. В межсемском забеге приняли участие более 1300 человек. Далее подробнее об этих новостях. Затраты оператора распределительной системы Садовостиклс на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7 миллионов 300 тысяч евро. К концу августа предприятие устранило более 3477 повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. В Садовостиклс отмечают, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети, вызванных ураганом. До полного восстановления электроснабжения для клиентов работы были организованы в режиме особо высокой интенсивности. В настоящее время процесс продолжается в повседневном ритме. В четверг, 1 октября, Государственная пожарно-спасательная служба примет участие в учениях по гражданской обороне, организованных в Даугавпилсе, Латвии с Национала Некустамо и Пашуму Адентура, которые начнутся в 10 часов утра на нефтебазе по адресу улица Ялгавас, 2А. В учениях также примут участие ресурсы государственной и муниципальной полиции, представители Государственной службы окружающей среды, комиссии по гражданской обороне и близлежащих организаций. Во время учений будет включена установленная на объекте сирена тревоги. Организаторы учений призывают жителей не беспокоиться, если они увидят передвижение оперативных транспортных средств и работу оперативных служб на месте проведения учений. Даугавпилс Уденс сообщает, что в микрорайоне Рудели на улице Заля на участке от улицы Заля 15 до улицы Заля 11 начались работы по реконструкции участка канализационных сетей. Учитывая их специфику, работы предположительно продлятся в течение месяца. Указанный участок улицы временно закрыт для движения, за исключением транспортных средств, владельцы которых проживают или работают в соответствующей зоне, а также специальных транспортных средств и такси. Водителей призывают быть внимательными и следовать дорожным знакам. Даугавпилс Уденс приносит извинения жителям за доставленные неудобства. 26 сентября в Даугавпилсе состоялся 61-й межсеймский забег, одно из традиционных осенних спортивных мероприятий города. В программу вошли несколько дистанций, рассчитанных как на детей, так и на взрослых участников. В общей сложности в марафоне приняли участие 1324 человека. Особое внимание на церемонии награждения было уделено 93-летнему Ромуальду Саушу. Его участие в марафоне из года в год стало неотъемлемой частью этого спортивного мероприятия. Руководитель управления образования, молодежи и спорта Марина Исупова вручила Ромуальду Саушу благодарность за многолетнее участие в межсеймском забеге и верность его традиции. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

0: о погоде на вторник, 29 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Вторник принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 79%, вероятность дневных осадков 20%, ночью 45%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий. Рост цен на топливо в ближайшее время не повлияет на стоимость проезда в общественном транспорте Даугавпилса. Назначен новый руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В Латвии зафиксированы первые осенние заморозки. Далее подробнее об этих новостях. С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий и страховых возмещений. Как сообщалось ранее, в полном объеме проиндексируют пенсии, не превышающие 1589 евро. Если пенсия выше этой суммы, индекс применят только к ее части. Исключение предусмотрено для политически репрессированных лиц, людей с инвалидностью первой группы и некоторых других защищаемых категорий. Размер прибавки к пенсии по старости будет зависеть от трудового стажа. Также увеличатся доплаты за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года. Государственное агентство социального страхования проведет перерасчет автоматически. Узнать предполагаемый размер пенсии после индексации можно с помощью калькулятора на сайте агентства или же на портале latvia.gov.lv. Рост цен на топливо остается одной из самых обсуждаемых в обществе проблем. Особенно остро эта тенденция ощущается в регионах, включая Даугавпилс, где удорожание бензина и дизеля напрямую влияет на стоимость повседневных поездок и услуг местного бизнеса. В связи с обострившейся ситуацией мэр города Андрей Селкснич прокомментировал растущую нагрузку на горожан и на муниципальный транспорт.
2: Самоуправление и все государственные учреждения, исходя из запланированных бюджетов на календарный год, запланировали средств на выполнение своих функций в таком объеме, в каком, соответственно, запланировали. На сегодняшний момент видно, что идет удорожание, и, безусловно, необходимы дополнительные средства для обеспечения этой деятельности. Мы данные средства на все наши учреждения, на все функции, которые они выполняют, находим из, ну, назовем так, внутренних их позиций, внутренних бюджетов, где-то экономия, где-то мы даем дополнительно. По поводу общественного транспорта, да, это ощутимо для общественного транспорта. Даугавпилское самоуправление дотирует общественный транспорт в городе. Стоимость проезда в общественном транспорте, который сегодня установлен, и льготы по бесплатному проезду, и скидки, и проездные, они в том числе дотируются из бюджета самоуправления. На сегодняшний момент никаких, ну, даже повествований от руководителя предприятия или от кого-либо из коллег по поводу необходимости повышения стоимости проезда нет. И цели такой нет. И будем искать внутренние резервы, даны уже соответствующие задания, чтобы не думали бы приходить.
1: В понедельник, 28 сентября, членом правления предприятия жилищно-коммунального хозяйства был назначен Александр Крамаренко. Стоит отметить, что с февраля 2021 года Александр Крамаренко работал исполнительным директором Daugavpils Ūdens, имеет многолетний опыт в области управления компаниями, обслуживания клиентов и контроля, а также администрирования проектов. Утром 28 сентября в Алуксненском крае наблюдались первые заморозки этой осени. Они затронули только поверхность почвы и траву, тогда как температура воздуха не опускалась ниже нуля. Об этом сообщил Томс Бритсис, главный редактор прогноза погоды на латвийском телевидении. Самая низкая температура воздуха в воскресенье утром была зарегистрирована в Зуосене Цесисского края. Там столбик термометра показал плюс 1,8 градусов. Но, несмотря на это, начало октября в Латвии, согласно прогнозам, ожидается солнечным и преимущественно сухим. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде на вторник, 29 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Вторник принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 79%, вероятность дневных осадков 20%, ночью 45%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Mans. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на билет Шоу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: ближайшем выпуске новостей. Затраты Садала Стейклс на ликвидацию последствий августовской бури составляют более 7 миллионов евро. На этой неделе в Даугавпилсе пройдут учения по гражданской обороне. В течение месяца будет закрыто движение на участке улицы Заля. В межсемском забеге приняли участие более 1300 человек. Полный выпуск новостей через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зеленой мобильности, развитии велоинфраструктуры и о том, как изменение наших транспортных привычек связано с достижением климатических целей. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Важно отметить, что транспорт остается одним из крупных источников выбросов парниковых газов, а дорожный транспорт по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива. Поэтому снижение транспортных выбросов – важная часть климатической политики. Один из путей – постепенный переход с бензиновых и дизельных автомобилей на электрические. Но зеленая мобильность этим не ограничивается. Снижать использование топлива можно и другим способом. Часть поездок совершать на велосипеде или общественном транспорте, или вовсе ходить пешком. По словам Сандры Трейи, само понятие зеленой мобильности возникло в том числе как ответ на рост автомобилизации. Чем больше машин используется для ежедневных поездок, тем заметнее становятся последствия. Это и загрязнение воздуха, шум, а также малоподвижный образ жизни. Но есть и климатическая сторона. Если мы хотим сокращать выбросы от транспорта, значение имеет не только то, какой двигатель установлен в автомобиле, но и то, всегда ли автомобиль вообще необходим для конкретной поездки. Для Даугавпилса этот вопрос особенно интересен. Исследование показало, что почти 3/4 опрошенных, а это примерно 74%, добираются до своего наиболее частого места назначения всего за 10-20 минут. По мнению Сандры Трейи, размеры и планировка Даугавпилса в целом очень благоприятны для активной мобильности. Многие необходимые жителям места находятся сравнительно близко, поэтому часть коротких поездок потенциально можно совершать пешком или на велосипеде. Однако само расстояние еще не заставит человека оставить машину. Если велосипедный маршрут, например, небезопасен, прерывается или не позволяет нормально добраться до нужного места, человек, скорее всего, продолжит пользоваться автомобилем. Поэтому велоинфраструктура в климатической политике – не самоцель. Ее задача заключается в том, чтобы дать человеку возможность хотя бы часть коротких автомобильных поездок заменить другим способом передвижения. При этом зеленая мобильность не означает отказ от автомобиля. В городе для короткой поездки подходящим вариантом может быть велосипед или пеший маршрут, на другом направлении – автобус или трамвай. А если личный автомобиль необходим, снижать зависимость от ископаемого топлива позволяет переход на электрический транспорт. То есть электромобиль, общественный транспорт, велосипед и пешее передвижение – не конкурирующие решения. Все они могут быть частью одной системы. А климатическая задача этой системы – постепенно уменьшать количество ископаемого топлива, которое мы расходуем на повседневное передвижение. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Домой. Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: Радио «Алиса Плюс».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Затраты Садовод-Стиклс на ликвидацию последствий августовской бури составляют более 7 миллионов евро. На этой неделе в Даугавпилсе пройдут учения по гражданской обороне. В течение месяца будет закрыто движение на участке улицы Заля. В межсемском забеге приняли участие более 1300 человек. Далее подробнее об этих новостях. Затраты оператора распределительной системы Садовод-Стиклс на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7 миллионов 300 тысяч евро. К концу августа предприятие устранило более 3477 повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. В Садовод-Стиклс отмечают, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети, вызванных ураганом. До полного восстановления электроснабжения для клиентов работы были организованы в режиме особо высокой интенсивности. В настоящее время процесс продолжается в повседневном ритме. В четверг, 1 октября, Государственная пожарно-спасательная служба примет участие в учениях по гражданской обороне, организованных в Даугавпилсе, Латвии с национала Некустамой и Пашуму Адентура, которые начнутся в 10 часов утра на нефтебазе по адресу улица Ялгавас, 2А. В учениях также примут участие ресурсы государственной и муниципальной полиции, представители Государственной службы окружающей среды, комиссии по гражданской обороне и близлежащих организаций. Во время учений будет включена установленная на объекте сирена тревоги. Организаторы учений призывают жителей не беспокоиться, если они увидят передвижение оперативных транспортных средств и работу оперативных служб на месте проведения учений. Даугавпилс Уденс сообщает, что в микрорайоне Рудели на улице Заля на участке от улицы Заля 15 до улицы Заля 11 начались работы по реконструкции участка канализационных сетей. Учитывая их специфику, работы предположительно продлятся в течение месяца. Указанный участок улицы временно закрыт для движения, за исключением транспортных средств, владельцы которых проживают или работают в соответствующей зоне, а также специальных транспортных средств и такси. Водителей призывают быть внимательными и следовать дорожным знакам. Даугавпилс Уденс приносит извинения жителям за доставленные неудобства. 26 сентября в Даугавпилсе состоялся 61-й межсеймский забег, одно из традиционных осенних спортивных мероприятий города. В программу вошли несколько дистанций, рассчитанных как на детей, так и на взрослых участников. В общей сложности в марафоне приняли участие 1324 человека. Особое внимание на церемонии награждения было уделено 93-летнему Ромуальду Саушу. Его участие в марафоне из года в год стало неотъемлемой частью этого спортивного мероприятия. Руководитель управления образования, молодежи и спорта Марина Исупова вручила Ромуальду Саушу благодарность за многолетнее участие в межсеймском забеге и верность его традиции. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде на вторник, 29 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Вторник принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 79%. Вероятность дневных осадков 20%. Ночью 45%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Liekas iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
5: Trešais mēģinājums. 2. Oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp jaukušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. Oktobrī no 2010.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Как только похолодало, многие начинают топить печи, включать обогреватели и вспоминать, где лежали их теплые носки. А вот о безопасности отопления лучше вспомнить заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной пожарно-спасательной службы. Особенно актуальны они для тех, кто живет в частном доме или на даче и пользуется печью, камином, котлом или другим индивидуальным отоплением. И прежде всего, до начала отопительного сезона нужно очистить дымоход и проверить состояние самой отопительной системы. Если используете дровяную печь, обратите внимание на трещины, дверцы и другие повреждения. Не ставьте рядом с печью вещи и не сушите на ней одежду. Если для обогрева используете электрический обогреватель, проверьте сам прибор, розетку и удлинитель. Поврежденными электроприборами пользоваться, конечно, нельзя. И обязательно проверьте дымовой завещатель. Он должен быть в каждом доме и квартире, особенно важен ночью, когда пожар можно заметить слишком поздно. А если отопительный прибор давно не использовался, или вы делали ремонт рядом с дымоходом, лучше дополнительно проверить систему перед тем, как начинать активно топить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть дома будет тепло и безопасно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

о погоде на вторник, 29 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Вторник принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 18 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью около 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 79%, вероятность дневных осадков 20%, ночью 45%.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

часах полдень на календаре. Предпоследний день сентября. Грустить по поводу наступившей осени и так стремительно ускользающего первого осеннего месяца – абсолютно бесполезное занятие. К тому же грусть вряд ли пойдет нам с вами на пользу, поэтому предлагаю сфокусироваться на мягкой осенней погоде за окном, улыбнуться и вместе со мной начать прямой эфир программы поздравлений.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Добрый день, замечательный слушатель радио «Алиса Плюс». На календаре действительно предпоследний день осени, 29 сентября, вторник. И у нас в запасе с вами впереди мои ближайшие планы. И, надеюсь, это совместные наши планы. 3 часа прямого эфира, чтобы поздравить, передать привет, конечно же, что-то послушать. А телефон активизирован, работает, и уж даже кто-то пытается дозвониться. Я сейчас начну по максимуму принимать ваши звонки. 654-2530. Этот телефон в студии для звонка. Второй для сообщений 2020-1016. Для сообщений тоже все открыто. Говорят, настроение само себя не улучшает. Возможно, это так, но у него есть сообщники. Это музыка, это солнце, это погода. Иногда совершенно случайная улыбка абсолютно чужого человека. Начнем с музыки, а остальное приложится.
2: Качает осень листья

0: эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе у меня появился информационный спутник. Я буду делать паузу для информации. И с нами сегодня снова гастробар Йоги Бир. Да-да, тот самый, что в центре Даугавпилса на улице Саулас 32.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А начну я свой прямоэфирный путь сегодня с отправки привета. Музыкального, конечно же, у нас ничего без музыкального сопровождения не происходит. Анютке привет от подруги Инны. Анечка, я надеюсь, что та самая Анечка слышит. Подруга ваша Инна пишет: «Как хорошо, что ты у меня есть». А больше и не нужно слов. Все остальное сделает песня. «Выше только небо», Павел Соколов. Анечка, для вас. Инна, и для вас, конечно. Хорошего дня вам.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebeles.lv.
6: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
8: Члены клуба «Рита Усма» сегодня поздравляют. Поздравляют и здоровья желают Андрису Херингсу. Андрис, с днем рождения вас поздравляют. Желают мыслить позитивно, купаться в счастье и любви, веселым быть, здоровым, сильным, исполнить все свои мечты. Удача очень благосклонна к тебе, пусть будет в день любой. И на душе будет спокойно, и манит радость за собой. Андрис, с днем рождения. Пусть все, что вы услышите сегодня в качестве пожеланий, обязательно сбудет.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю остановочку в пути. В этом часе напоминаю, с нами гастробар Йоги Бир. Гастробар в Даугавпилсе принимает гостей в самом центре города, на улице Саулас 32. В основном меню представлены в большинстве своем блюда европейской кухни, то есть привычные для нашего вкуса. Для детей предусмотрено отдельное меню и обустроен достаточно уютный детский уголок. По пятницам и субботам, обратите внимание, Йоги Бир работает в продленном режиме. Телефон для бронирования столиков 20-28-96-59. Йоги Бир у Даугавпилсе, Саулас 32.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

и рвется из крана серебряный звон дождей хулиганов.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
3: 3. oktobrī par 3. sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений «Алиса Плюс».
5: Любовь красавица, у каждого она хоть раз встречается. Это Зара будет сейчас петь про любовь в очередной раз и украсит привет. Катерина передает привет сегодня Айвару. Айвар, вам везет? С максимальным таким вниманием от души, от Катерины. Катенька, хорошего дня, Айвар, и вам.

0: поздравлений.
1: Еще одна остановочка в этом часе, в этом пути. И для информации я напоминаю, что с нами гастробар Йоги Бир. Планируйте обед. Гастробар Йоги Бир на Саллас 32 предлагает комплексные бизнес-ланчи как раз по будням с 11 до 15.00. Каждый день в меню обеденном выбор супа, основного блюда по фиксированной цене. Доступно полноценное обслуживание в зале. Заказ на вынос и доставка. То есть есть из чего выбрать и выбирать вам. Доставка блюд Йоги Бир работает через приложение Wolt и Bolt. Выбирайте, что вам удобнее. Заказать обед, зарезервировать стол на вечер также можно по телефону 20 28 96 59. Йоги Бир, Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: На радио Алиса Плюс. Программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрьские сегодня принимают поздравления те, кто появился на свет в разные года. 29 сентября счастливив своих родителей. Ирена Нацкевича принимает поздравления сегодня. Иреночка, от семьи Рыбаковых пожелания. Принимай поздравления с днем рождения. Огромной радости желаем, вдохновения. Забудь про все обиды и ненастья. Достатка мы желаем. Счастье, радость и смех, чтоб чаще в дом стучали, а в сердце, чтобы не было печали. Встреч неожиданных и самых ярких, от близких чаще получать подарки, крутейших планов, суперских идей, реальных целей и удачных дней, успехов в жизни, преданных друзей. Ириночка, просто будьте женщиной во всех отношениях, будьте счастливы по-своему. Пусть окружает вас любовь родных, близких,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вижу просьбу послушать песню в исполнении Александра Градского «Как молоды мы были». Песня в эфире.
2: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза у меня для информации. Я напоминаю, что в этом часе с нами гастробар Йоги Бир, Даугавпилс, улица Саулас, 32. Информирует о графике работы и возможностях для отдыха. С воскресенья по четверг заведение открыто с 11 утра до 10 часов вечера, а в пятницу закрывается в 11 часов вечера, а в субботу и вовсе работает до полуночи. В вечернем меню есть и холодные закуски, и горячие. Конечно же, действует бронирование мест для компаний, действует бронирование мест для ваших праздничных событий, которые тоже можно отметить в Йоги Бир гастробаре на улице Саулас, 32. Телефон для справок, для резервации 20 28 96 59.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latviju pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: Сегодня есть привет, заранее уже прислано, чтобы долго Тонечка не ждала в самом первом часе. Тонечка от друзей, привет, как всегда, традиционная, уже неотъемлемая часть любого эфира программы поздравлений. И повод тоже сегодня выбрали, как раз подходящий к погоде за окном день осеннего одиночества. Иногда действительно приятно побродить в одиночестве по лесным тропинкам или по парку осеннему, или по улицам сонного осеннего города. Побродить в одиночестве, но при этом не будучи одиноким вовсе. Тонечка, пусть будет так и в вашей жизни. Хорошего дня и вашим друзьям непременно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А есть песня, в которой звучат слова «Хорошо на даче летом, ой-ой-ой». Знают наши слушатели эту песню, любят ее, но на даче хорошо не только летом, на даче хорошо и бесспорно и осенью. А как дышится-то осенью хорошо на даче? И точно есть чем заняться осенью на даче. А вот как раз две дачницы сегодня заняты любимыми заботами, любимыми делами. И соседки по даче Галине, Галочка, вам привет от Людмилы. А чтобы вам веселее работалось сегодня и приятнее, для вас композиция в исполнении Виктора Королева, Ирина Круг здесь тоже присутствует. «Букет из белых роз».

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Для Надежды Кузнецовой у меня есть тоже подарок. Сегодня музыкальный. Наденька, с днем рождения. Вас поздравляют Рита и Виталий. А мы присоединимся к пожеланиям. Пусть волшебная музыка в сердце играет. Солнце дарит лучи золотые свои. День рождения в подарок мечты исполняет. Все желают удачи и светлой любви. И от искренних слов, от приятных мгновений, от того, что вокруг очень много добра, пусть становится лучше еще настроение. И пусть всегда будет жизнь на подарок.

0: Петя. Программа поздравлений.
1: А делаю еще одну информационную паузу, заключительную в этом часе, и напомню коротко о самом главном. С нами Йоги-Бир, гастробар сегодня. Итак, по будням Йоги-Бир предлагает сытные комплексные обеды. Это суп, это основное блюдо, быстро, вкусно, с 11 утра до 15.00. Даугавпилс, улица Саллас, 32. Конечно же, это Даугавпилс. Для самых маленьких гостей есть детское меню. И есть уютный уголок, уютный домик, где можно поиграть детям, пока родители отдыхают, расслабляются и получают наслаждение от еды. Планируете праздник, день рождения, юбилей, корпоратив? Можно провести праздничное событие в Йоги-Бир. Предлагается определенное индивидуальное меню. Шеф-повар поможет подобрать его и сделать ваш праздник особенным. Предлагается доставка блюд. Йоги-Бир использует приложение Wolt или Bolt. Выбирайте, что вам удобнее. Йоги-Бир, гастробар, Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: На радио Алиса Плюс программа.

Я продолжаю, конечно же, исполнять ваши музыкальные просьбы без лишних слов, без лишних комментариев. Если у кого-то из вас тоже появится сегодня желание что-то послушать, смело звоните 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: Ласка вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.

всем Жаннам посвящается. И неважно, стюардессы вы или не стюардессы, летайте, парите над землей, помогая исполняться своим желанием. Доброго дня, наши замечательные слушатели, слушатели радио «Алиса Плюс». Никогда не будет лишним пожелать еще раз доброго дня, когда начинается новый час прямого эфира. 29 сентября сегодня на календаре. Вспоминайте, может быть, в вашем окружении у кого-то сегодня этот вторник случился праздником. Будем поздравлять. А если нет праздников и нет сегодня желания их придумывать, и нет желания искать для них поводы, привет всегда можно передать и не дожидаясь особенных дат. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016. А также в рамках программы, конечно же, без повода и без всякого словесного лишнего сопровождения исполняются ваши музыкальные просьбы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В процессе эфира приходят и ваши сообщения с желанием познакомиться. Повторюсь, все, чем мы можем помочь в этой ситуации, это озвучить их. Здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы познакомиться с мужчиной самостоятельным, без вредных привычек, от 40 до 48, если такие существуют. Вы знаете, существуют. Контактный номер телефона 28-993-740. 28-993-740.
2: Но на те цветы не взглянула ты с горячей.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Вы по адресу обратились, как раз здесь происходят поздравления, передаются приветы, поздравить коллегу Алину с днем рождения. Алиночка, добра, удачи, счастья в день рождения желают вам коллеги, чтобы не осталось времени скучать. Случались, чтоб почаще приключения, все лучшее спеши от жизни брать. Пусть час за часом множатся успехи и радости, в душе не гаснет свет. А календарь судьбы отсчитывает вехи блестящих достижений и побед.

0: рычат они.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Как душевно у нас сегодня эфир проходит. И это не просто мои слова. С этими словами даже звонки уже поступают. Какой хороший сегодня эфир. Ну да, старые песни, а в них есть какой-то смысл. В них есть и какая-то душевность. Не какая-то, а 100% есть. И с этим не поспоришь. Следующая песня будет музыкальным подарком. В ней тоже хватает и душевности, и осеннего оттенка, осенние цветы. София Ротару выбрана эта песня подарком для Фаины Поздняковой. Сегодня, Фаиночка, этот выбор сделала ваша сестричка Вера. Поздравляет вас с днем рождения, здоровья желает, тепла, внимания родных и друзей и долгих светлых лет жизни.

0: Программа поздравлений.
1: Душевности пока мы не будем терять. И следующая песня Гарик Сукачев, «Госпожа Удача», более чем подходит и гармонично продолжит предыдущий трек в исполнении Ротару. Эта песня в исполнении Сукачева будет звучать сейчас для Станислава Новицкого. Станислав, эту песню в качестве подарка сегодня для вас выбрал ваш друг Володя. Поздравляет вас с днем рождения, дружище, пишет. Желаю тебе, чтобы у тебя было все, о чем только ты мечтаешь, и то, что делает тебя счастливым. Пусть всегда будут силы для нового дня. Будь здоров, будь любим, и пусть к тебе притягиваются только такие же хорошие люди, как ты сам.

останови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти,

Но вот ведь какая штука, письмецо в конверте, ты погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимую мамочку Анну Афанасьеву с днем рождения. Дочь Светлана Анечка вас поздравляет в пожеланиях для любимой мамы. Мамочка родная, с твоим днем. Хочу пожелать тебе от всей души легкого пути и ясного неба над головой. Пусть силы твои не иссякают, а в душе всегда царит весна. Желаю тебе каждое утро просыпаться с улыбкой и чувствовать, как много ты для всех нас значишь.

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255. 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Часто поздравляю кого-то в окружении, родных людей, друзей, коллег. Мы в поздравительной речи произносим «Большого тебе счастья!» А ведь счастье иногда выглядит совсем непримечательно. Спокойный полдень – это же счастье. Чашка ароматного кофе или чая, а может быть, кто-то из вас с наступлением осени перешел уже на какао, на горячий шоколад. Но чем вам не счастье? Знакомый голос из радио и песня, которую не хочется переключать. Это тоже какое-то счастье.

0: эфире программа поздравлений.
1: Очень трогательное пожелание, до слез. Трогательное пожелание, адресованное Олегу Миронову в день рождения от папы. Олег, я очень надеюсь, что вы услышите эти строки. «Бегут года, и ты, сынок, взрослеешь. Нам детство за рукав не ухватить. Но только его теплые мгновения не поленись сознание сохранить. Желаю, чтоб назло судьбы под ножком ты напрямик к своим мечтаниям шел. Чтобы друзей отзывчивых, надежных ты в жизни обязательно нашел. И чтобы про семью не забывал ты и поводы для гордости давал. И чтобы ты успех невероятный, словно с очком воробушка, поймал».

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все

0: Программа поздравлений.
1: На фоне песни в исполнении Марии Крамбрери пришло поздравление еще одно для Фаины Поздняковой. Фаиночка, Люба и Гриша поздравляют вас с днем рождения. Пусть вокруг будет больше спокойствия, желают теплоты и простых человеческих радостей. Пусть здоровье радует стабильностью, силы не иссякают, а душа находит уют в каждом новом дне. И пусть таких дней будет еще много-много в твоей светлой судьбе, добавляю.

Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну вот мы и на финишной прямой. Третий час начался. С одной стороны, быстро. С другой стороны, осознаешь, сколько всего уже успели сделать за минувшие два часа. И сколько еще успеем. Час только начался. Доброго дня всем еще раз. Доброго вторника. Да, вторники тоже бывают добрыми, особенно у тех, у кого они праздничные. 29 сентября на календаре. Телефон в студии 654-2500 и второй номер 2020-1016 только для сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: Семья Судниковых поздравляет Ирину Васильеву сегодня с днем рождения. Ирочка, в пожеланиях от близких, родных, крепкого здоровья, счастья, долгих-долгих лет жизни, море вдохновения и сил на новые дела. Пусть будет радость, настроение, а в сердце вечная весна.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
9: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
10: На радио Алиса Плюс. Программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А сегодня в календаре православных имен есть красивое имя Людмила. Людмилу Петрову с Днем Ангела. Галина поздравляет вас, Людочка, желая, чтобы только самые лучшие и счастливые моменты касались вас и вашей семьи. Пусть ангел-хранитель прогоняет все беды и дарит спокойствие, защиту и благополучие.

В эфире программа поздравлений.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
4: Еще одно поздравление для Станислава Новицкого. Станислав, друзья семьи, семья Тарасевич поздравляет вас с днем рождения. Пусть задуманное сбывается, желают, хорошее умножается, плохое уходит, а счастье делится на всю твою семью. Продолжать жить, любить, покорять вершины и новые горизонты, любить жизнь и быть ее хозяином. Вот такие пожелания, Станислав. Мы с радостью искренне к ним присоединяемся. Еще раз с днем рождения.
5: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Программа поздравлений.
1: В этот день хочу поздравить свою прекрасную крестную с днем рождения. Так начинается сообщение, которое прислала нам Николь. Николь, здравствуйте. Сильвию Шимкович. Мы вместе с Николь будем поздравлять Сильвию в пожеланиях для вас от крестницы. Здоровья, красоты, обаяния, женского счастья, удачи. Пусть сбываются все мечты, а любовь близких греет каждую минуту. Будь всегда окружена заботой и вниманием и наслаждайся жизнью здесь и сейчас.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Одна из композиций в исполнении Михаила Шуфутинского сейчас будет звучать для Натальи Мурашиной. Наташенька, с днем рождения вас поздравляет ваша подруга Люда. Пишет: «Любимая моя подружка, дорогая моя Наташенька, ты же знаешь, как я тебя люблю и дорожу нашей многолетней дружбой, поэтому сегодня от души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы всегда у тебя были время и возможности порадовать себя. Пусть повседневные заботы не превращаются в рутину, а рядом всегда будут дорогие сердцу люди. Будь здорова и счастлива», непременно добавляет Люда, и мы присоединяемся к этим пожеланиям.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Последние минуты этого часа тают на глазах. Поздравления озвучены, приветы отправлены, музыкальные просьбы все исполнены. Пора завершать и сегодняшний эфир. Мы часто ждем больших событий, чтобы почувствовать, что жизнь хороша. Но время в этом вопросе ведет себя довольно бесцеремонно. Никого и ничего никогда не ждет. Поэтому не оставляйте ничего на потом. Говорите, любите, прощайте, уходите или наоборот возвращайтесь. Просто живите. До завтра. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью в саду начинается большая уборка. Листья сгребаем, собираем в мешки и стараемся оставить участок идеально чистым. Но оказывается, не всю листву стоит убирать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Управления охраны природы Латвии. Опавшие листья – это не просто мусор. В них и под ними зимуют насекомые и другие маленькие обитатели сада, а сама листва постепенно разлагается и возвращает почве питательные вещества. Поэтому не обязательно сгребать все до последнего листочка. Часть можно оставить под деревьями, кустами и живыми изгородями. Такой естественный слой помогает почве сохранять влагу и защищает ее от непогоды. А еще в каком-нибудь укромном уголке сада можно собрать небольшую кучку листьев. Зимой она станет убежищем для насекомых. Если же листьев слишком много, их можно отправить в компост или использовать для приготовления листового перегноя. Так что осенью не обязательно превращать сад в стерильную площадку. Немного листьев можно оставить природе, она сама знает, что с ними делать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Малость осеннего беспорядка саду только на пользу.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelis.lv.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйс-Тыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе. Открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования. Последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 ближе к позднему вечеру начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра южное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливане 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Радио «Алиса плюс».

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединит.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливаны 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 ближе к позднему вечеру начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра южное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Daugavpils, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Daugavpilsī. Открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования. Последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

В день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет.

0: мне спать.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, но вероятность осадков равна нулю. Температура воздуха после максимальной отметки плюс 18 ближе к позднему вечеру начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра южное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс» – февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет – это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv.
1: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Люди часто говорят, можешь даже не мечтать, это все не.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что был

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

107.6 FM. Алиса Плюс.

Солнце пленку засветит, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

любовь, что не отпускает, что не отпускает, держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 3 naktī.
2: Все мы изначально. Чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?